0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Спасибо.
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
1: Спасибо большое.
2: Так сказать, ради культуры нашей страны.
1: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
1: Это было... Ох!
2: Спасибо оркестру, спасибо девушкам. Это было... Ох!

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо, друзья.
0: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное.

0: Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой, спасибо.
0: Я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спаспасибо, спасибо. Я перетраска танго. Спасибо, спасибо, спасибо. Я перетраска танго.